0: Ania Movarna.
1: Joyeux Noël.
2: Klara Kristina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.